0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки от Wake Up Show.
1: Первая штука – мудрость дня.
2: Да.
1: Если ничего не получается, читай инструкцию.
2: О, спасибо.
1: Не выбрасывай ее сразу.
2: Да, да, да. Вторая штука. В баре было жарко, и поэтому парни сняли обручальные кольца.
1: Да.
2: Ну, реально жарко было. Угу. Оно, понимаешь, металл, он дает по всему телу.
1: Да, его еще тяжело держать на пальце после тяжелого рабочего дня.
2: Да.
1: Да, это тяжесть надо снять.
2: Поэтому
1: да?
2: Не надо обижаться, это все не так.
1: Фу таким быть, Руслан, понял? Где твое кольцо обручальное, кстати?
2: Оно, кстати, не налазит. Я поправился после свадьбы.
1: Меньше надо есть.
2: Это она виновата, не надо было меня откармливать.
1: Угу. Она ж не готовит у тебя. Ты определись.
2: Вот поэтому я
1: чем
2: ем,
1: она тебя откормила.
2: Поэтому
1: тогда
2: я ем ерунду, вот этот фастфуд. И вот и полнею. Поэтому надо готовить.
1: Следующая штука. Вообще-то я никогда не опаздываю. Я создаю интригу.
2: А, так где Маргарита? Не надо только ее в 7 утра создавать, хорошо?
1: Знаешь, не тебе решать.
2: Вот этот, когда уже всегда на позитиве, а Маргариты нет. А что?
1: Когда такое было?
2: Но такого не было, согласен, не было.
0: Начни день на позитиве. Заряжайся по полной. С командой Wake Up Show и современными хитами. Wake Up Show. Слушай уже в следующем часе на новом радио. Чувствуй себя современно. Слушай новое радио на сайте новоерадио.бай. Прямой эфир, специальные потоки, топ нон-стоп, фреш, мегамикс, wake-up шоу. Новое радио с тобой онлайн на сайте новоерадио.бай. Твое утро звучит по-новому.

0: красивее, конечно.
1: Ну, я смотрю, ты весь в любви.
0: На 120 килограммов.
1: Да, нормально так, навлюблялся.
0: У нас начинается эфир с тобой. Я говорю, Маргарита, ну надо что-то сказать. Нет, Руслан, ну, пожалуйста, не сегодня. Угу. Не сегодня.
1: И пошла.
0: И пошла.
1: К Даше Волынец.
0: Да, да, да.
1: Он тоже ничего не делает.
0: Ну, у нас
1: вопрос не в тему. Вдвоем веселее ничего не делать.
0: Вопрос не в тему начался, и вот кто-то присылает вопрос.
2: Зачем нужно планировать свою жизнь наперед?
1: Ой, так. Ну, зачем? Чтобы он знал, сколько ему нужно будет денежек заработать.
0: Ну.
1: На вот эту жизнь.
0: Ну да.
1: Ну, принципе, ну а как да. без планирования?
0: Конечно.
1: Угу.
0: То есть он тебе говорит, у меня сейчас зарплата 3000 рублей. Такая, ну давай стремиться к 6.
1: Да, ну вот можем iPhone купить
0: так.
1: в планах наших ближайших.
0: Ну на 512, да?
1: Да,
0: на 512. Нам нужно на 512, Егор.
1: Да.
0: Ну его, видишь, трудно найти.
1: Да, беленький. Ну или серебристый.
0: Вот где-то так.
1: Как бы можно выбирать.
0: Угу. Ждем угу. доставку. Проспект Пушкина, 39.
1: Угу. Наивный.
0: Можно для Маргарит. Можно просто сокращенно для М. М. Вот так. Все поймут, да?
1: Русик, ты меня удивляешь.
0: Я же для тебя стараюсь.
1: Нет, спасибо, конечно. Мне кажется, ты зря стараешься.
0: Давай выбирать вопрос.
1: Ну, давай, наверное, вот этот вот про планирование жизни наперед.
0: Наперед. Этот вопрос нам прислала Таня. Последние 3 цифры номера 386. Таня, поздравляем тебя. Ты получаешь 2 билета на городской пикник в улице Ежи. Тебя ждут 100 блюд на любой вкус. Море активности и развлечений, яркий фотозон прямо в сердце столицы. 20-21 июня Минск, Ботанический сад. Подробности на вулицаежа.бай.
3: На новом радио.

0: новом радио.
1: Доброе утро, 7.46 на новом радио. По данным Белгидромета, сегодня в стране плюс 22. Это в среднем, местами дожди и грозы. Прямо сейчас ловят нас все самое смешное из интернета.
0: Три веселые штуки от Wake Up Show. Партнер программы «Жилой комплекс Северный берег».
2: Квартиры в Северном береге. Там, где город встречается с гармонией природы. Больше света, больше пространства, больше жизни.
3: Ваша новая квартира с первоначальным взносом всего 10%. Кредитная программа от банка-партнера до 30 лет. Подробности на сайте Северного берега или в офисе продаж. На Цверко, 84.
2: Северный берег. Сюда приводят мечты.
4: И вот она, первая штука. Просто информация. Понедельник не входит в пятерку моих любимых будних дней. Ну все, я не знаю. Уже там по возрастающей находится.
1: А если бы сегодня был день зарплаты? Но, увы, не сегодня. Следующая штука. Огорчаешься, что стиралка все забрасывает в пододеяльник? В следующий раз забрось в стирку еще одеяло. Пускай его запихнет в пододеяльник, раз уж ей нечего делать.
4: Ой, слушай, ну как круто на самом деле.
1: Какая идея хорошая.
4: Да, и достаешь сразу, да, получается, с одеялом и все.
1: Попробуй так, Русик.
4: Оно высохло, и ты раз... Вообще, надо попробовать. Потом расскажу.
1: Давай, жду.
4: Еще одна штука. У меня не жизнь, а сплошное получение полезного опыта. Постоянно, каждый день. Учусь на своих ошибках. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: На новом радио.

0: Audio Stories.
1: Иногда случается, когда речь идет плавно, и вдруг наступает пауза. Необходимое слово застряло на кончике языка, а вспомнить его не получается. Эту ситуацию называют французским термином «прескевю», который происходит от выражения «почти видимое». Прескевю впервые было подробно рассмотрено врачом-психиатром Уильямом Джеймсом в фундаментальном труде «Принципы психологии» в 1890 году. Впоследствии это состояние исследовали многие известные специалисты, включая Зигмунда Фрейда. Ученые предложили несколько возможных причин возникновения феномена прескевю. Первое – ошибка воспроизведения. Иногда нужные воспоминания временно теряются среди огромного объема накопленной информации. Подобное часто случается с недавно усвоенными или редко используемыми терминами. Вторая причина – мозг автоматически предлагает другое похожее слово, блокируя возможность вспоминания нужного термина. Именно так, например, пытаясь вспомнить чье-то имя, можно назвать имя совершенно другого человека. Кроме того, пожилые люди гораздо чаще страдают от подобных явлений, поскольку возраст снижает эффективность механизмов запоминания и активации информации. Самое разумное решение при наступлении состояния прескевю – это отвлечься. Дело в том, что раздражение, вызванное неспособностью немедленно вспомнить слово, создает дополнительное эмоциональное давление. Поэтому, отпустив ситуацию и сняв стресс, человек значительно облегчает процесс естественного возвращения нужной мысли обратно в сознание. Audio Stories.